0: Radio Lady, la radio come piace a te. Radio Lady, la radio come piace a te.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.